0: ジャパンナーセブンドライスコンタクト東京レーダー
1: 1202-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102 ジャパンエア712キープヘディング0653。
2: ジャパネス712ハマルベスターヘリック390ナンバーレーダーベスター4アボイドベスターベスターハマル。
1: ラジャーコンファームヘリング300。
2: ジャパネス712ヘリック390。
1: ヘリング330ジャパネア712。